самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности и встретится с участниками съезда «Деловой России». Планы главы государства озвучили накануне в Кремле. «Коммерсант» напоминает, что «Деловая Россия» представляет интересы российского частного несырьевого бизнеса. В прошлом году с участниками организации Владимир Путин обсуждал возможное возвращение на рынок ушедших иностранных компаний, а бизнесмены просили у главы государства о налоговых и строительных послаблениях. Синоптики рассказали, какой будет в Свердловской области неделя с 12 по 18 октября. Погоду в регионе будут определять подвижные антициклоны, смену которых будут обозначать небольшие дожди. В юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге дождей будет совсем немного. Больше всего осадков и даже мокрый снег традиционно достанется северу Среднего Урала. Температура будет превышать климатическую норму. Свердловская область стала абсолютным лидером в рамках программы комплексного развития территорий. Объем расселенного жилья в рамках КРТ достиг 170 тысяч квадратных метров. Также в рейтинг правительства России из числа регионов Уральского федерального округа попали Ямал и Тюменская область. Высокими темпами также идет замена старого жилья на новое в Архангельской области и Пермском крае, пишет «Коммерсант Урал». За токсичное общение с коллегами сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Требования к проведению и общению внутри коллектива некоторые работодатели закрепляют в документах. В том числе там могут быть прописаны нормы морали и этики в отношениях. Юристы уточнили, что в случае некорректного поведения сотрудника оштрафуют или объявят выговор, но не за грубость, а за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Доброго утра, мои хорошие. Сегодня понедельник, и я желаю вам с новыми силами, с новым настроением, с новым мощным энтузиазмом включиться в работу, потому что сегодня понедельник. Меня зовут Юлия Никонорова. Вы слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. А для того, чтобы провести этот день наиболее эффективно, прислушайтесь к совету таролога, астролога и нумеролога. Через несколько минут будет наша рубрика «Карта дня».
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге. Сегодня 12 октября 2026 года. И символ этого дня – гепард, готовящийся к прыжку. Пришло время активных действий, напора, борьбы и выхода из пассивного состояния. Сидеть, сложа руки, просто противопоказано. Нерастраченная энергия может превратиться в агрессию. Число этого дня – 5. Пятерка – это число движения, свободы, коммуникации, адаптивности. Деньги и успех придут через личную решимость, но только если вы не будете действовать эгоистично. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Направьте свой внутренний огонь на физическую активность или завершение сложных накопившихся задач. Звезды будут благоволить смелым и настойчивым. Телец, Дева и Козерог – это земные

0: Знаки. Вам день принесет необходимость адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Рациональный подход станет вашим главным щитом. Близнецы, весы и водолеи – это стихия воздуха. Сегодня ваше начинание получит мощную духовную поддержку и защиту. Все будет удаваться. Только не ленитесь. Рак, скорпион и рыбы – водные знаки. В этот день ваша интуиция обострена до предела. Однако чужие эмоции могут вас перегружать, так что воздержитесь от пустой болтовни с неприятными людьми. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро – любопытство открывает новые горизонты. День призывает тестировать новые подходы и не бояться выходить из рутины. Пускай этот понедельник будет по-настоящему добрым в компании «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
3: Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
3: Конечно.
4: Пап, а можно я цвет выберу?
3: Можно.
1: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
5: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
6: Казанова!

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Удивительно, но 61-летняя жительница Канады Донна Джин Уайлд установила мировой рекорд по стоянию в планке. Вы не поверите, 5 часов 7 секунд. Да? Ага. Каково? Сколько вы можете простоять? Рекордсменка – это бывшая учительница, мама 5 детей, бабушка 12 внуков. Донна Джин начала практиковать планку в 2013 году после перелома руки, что особенно удивительно. Тогда она временно не смогла бегать и вот заменила свои нагрузки. В ее регулярную подготовку сейчас входит планка, отжимания, силовые тренировки с весами и бег. И, кстати, предыдущий рекорд 4,5 часа в планке в 2024 году тоже принадлежит именно этой прекрасной женщине. Так что не сбрасывайте себя со счетов, продолжайте тренироваться, и, глядишь, годам к 70 вы тоже сможете отжаться по

0: Полет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 7 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Давайте-ка сегодня отправимся в Санкт-Петербург. Перелет займет около 3 часов 15 минут. Поездка на поезде около полутора суток. В северной столице каждый найдет свои развлечения. Одни отправятся в Государственный Эрмитаж и Русский музей, в Мариинский театр на балет или Александринский театр на современную пьесу. А кому-то хватит впечатлений от похода по барам, дворам-колодцам, историческим парадным и питерским крышам. В любом случае, прогуляйтесь по Невскому проспекту, любуясь дворцами, кафе, книжными. Сфотографируйтесь на фоне колоннады Исаакиевского или Казанского соборов. Загляните в Петропавловскую крепость, место, с которого в мае 1703 года началась история города. Посетите Севкабель-порт. Это культурное пространство прямо на берегу Финского залива на Васильевском острове. Здесь дивные виды на залив и Вантовый мост. А еще проходит множество выставок и концертов. Анненкирхе настоятельно вам рекомендую. Церковь Святой Анны. Это церковь на Кирочной улице, где после пожара остались обгоревшие мистические интерьеры, в которых проходят концерты, выставки и лекции. Разводные мосты, визитная карточка города и главная проблема тех, кто застрял в центре после закрытия метро. Попробуйте в Питере легендарные пышки на Большой Конюшиной. Корюшка хороша во всех видах, а петербургская шаверма – это совсем не то, что уральская или московская шаурма. В общем, чего сидим? Погнали в Питер!

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: 7:55 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. Не покидайте нас, оставайтесь с нами, потому что уже в следующем часу в нашей игре «Не шведский стол» вы сможете выиграть 2 билета на веселый зажигательный вечер. Стендап «Урал-тур». Возрастное ограничение 18+. Не пропустите.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия впервые за последние 20 лет ввела частичный запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 крупнейших грузинских производителей алкогольных и безалкогольных напитков, а также отделения компании Coca-Cola. С субботы российские торговые сети убирают перечисленные товары с полок магазинов. РБК уточняет, что попавшие под запрет вина составляют от 75 до 80% импорта из Грузии. Водители такси Яндекса в воскресенье пожаловались на проблемы в работе сервиса. Порталу Е1 автомобилисты рассказали, что на личные счета водителей не поступают средства за поездки. В личных кабинетах пропала вся история заказов. При этом уведомления о том, что с клиента списана стоимость поездки, все-таки отображаются. В Яндексе в воскресенье сообщали, что смогли восстановить возможность заказа машин, но некоторые функции могут работать с перебоями. В Кольцово в выходные начал работу новый перевозчик. В субботу в Екатеринбург полеты начала выполнять авиакомпания Siam Wings Airlines. В рамках чартерной программы перевозчик планирует осуществлять полеты по трем направлениям. Это Краби, Утапао и Пхукет. До конца октября запланированы 2 перелета, после чего их количество будет расти, пишет «Коммерсант Урал». Завершая туристическую тему, самыми востребованными направлениями для россиян в ноябрьские каникулы будут Москва и Китай. 4 ноября выпадает на среду, поэтому любители путешествий к выходному добавили несколько дней отпуска. По данным сервисов бронирования, 54% отправятся в путешествие по России. В тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В топе зарубежных поездок Китай, Таиланд и Япония. Турция и Арабские Эмираты вошли в топ-5 зарубежных направлений в начале ноября. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов выше нуля.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето».

0: 8 часов 10 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юль Никонорова. Я желаю вам самого наидобрейшего утра понедельника. Пускай и день понедельника будет добрым, и вечер понедельника. Ну, короче говоря, пускай понедельник будет легким, и все у вас складывается и ладится. Что касается наших с вами совместных планов, у вас будет возможность сегодня выиграть 2 крутецких билета на крутецкий очень смешной веселый вечер со стендапом. Стендап Урал Тур, 18+, возрастное ограничение, не пропустите. Все это будет в нашей игре «Не шведский стол». А буквально через несколько минут я вам расскажу, какой праздник сегодня можно отметить, чем скрасить этот понедельник. И сделать его куда более жизнерадостным. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Праздник. Праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Сегодня в России отмечают День кадрового работника. Неофициальный профессиональный праздник сотрудников отделов кадров, менеджеров по персоналу и HR-ов. Люди, от которых зависит наша карьера. Вам большой привет и поздравления. И личная просьба: меньше следовать алгоритмам и правилам, больше смотреть в глаза и душу людям, прежде чем ответить отказом. Сегодня еще отмечается Международный день дайвера, праздник любителей и профессионалов подводного плавания. Знаю их на радиолето немало. В США сегодня отмечают День сбережений, так почему бы нам не присоединиться? Это неофициальный день разумного потребления и планирования личного бюджета. Распишите планы трат на неделю, и вы сами удивитесь, сколько удастся сэкономить, если вы будете этому плану следовать. А еще сегодня день вопля разочарования. Главная идея этого неофициального праздника – дать людям легальную и безопасную возможность выпустить пар, проораться, сняв накопившийся стресс. Психологи, кстати, утверждают, что кратковременный контролируемый крик помогает снизить уровень гормона стресса кортизола и разгрузить нервную систему. Так что сегодня следует поорать чаечкой на природе или поматериться в подушку. Ну, а если вопить не хочется, напишите о своих разочарованиях на бумаге, а потом порвите ее или сожгите. Пускай день будет хорошим, а поводы для праздника найдутся.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Казанова!

0: Дяди, мой родной.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем то, которое многие слышали, но не все точно понимают, что бы оно значило. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «экслибрис». Так называют ярлык или специальный оттиск с именем владельца книги. Обычно его наклеивают на внутреннюю сторону обложки, чтобы сразу было понятно, чья книга в руках. Само слово пришло к нам из латинского «ex libris», что переводится как «из книг такого-то». На «ex libris» могут быть указаны только имя и фамилия, а может быть он оформлен и с рисунком, и с символом, или даже девизом владельца. Слово «ex libris» может встречаться вам в музеях, на выставках, в книжных лавках или в описаниях редких изданий. Иногда его используют в библиотеках, особенно там, где ценят порядок и историю экземпляров. Берете в словарный запас «ex libris», а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге. Это Радио Лето, и сегодня вы можете выиграть замечательные призы в нашей игре «Не шведский стол». У нас сегодня на кону 2 билета на вечер стендап «Урал-тур». Возрастное ограничение 18+. Для того, чтобы получить эти билеты, надо дозвониться к нам по телефону 23 90 98 и 9 и ответить на мой вопрос. А сегодня мы вновь изучаем французскую кухню, и ваша задача ответить, что же такое крудите. Красиво. Крудите. Итак, это крем из шампиньонов, закуска из сырых овощей или вяленый свиной окорок. Если вы знаете, что такое крудите, крем из шампиньонов, закуска из сырых овощей или вяленый свиной окорок, звоните 23 90 98 и 9.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Это игра «Не шведский стол», и у нас есть ответ на вопрос, кажется. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Руслан.
0: Руслан, очень приятно, на всякий случай. Для вас еще раз озвучу варианты ответа на вопрос, что же такое крудите. Это закуска из сырых овощей, это вяленый свиной окорок или крем из шампиньонов. Ваш вариант какой?
1: Закуска из свиных овощей. Из свежих овощей.
0: Да-да-да, свиные овощи неплохо звучат, но нет. Да, сырые овощи. Да, совершенно верно. Это такие нарезанные брусочками овощи. Морковка, огурчик и так далее. Их макают в соус и просто так в сыром виде едят. А название-то какое? Крудите. Как благородно звучит. Я вас поздравляю. Вы выиграли у нас 2 билета на стендап «Урал-тур». Возрастное ограничение 18+. На сцену выйдут Борис Зеллингер и Полина Угунава. Это комики с разным стилем, своим взглядом на жизнь. Так что готовьтесь к вечеру живого юмора, неожиданных шуток и историй, в которых каждый сможет узнать себя. Это звезды телепрограмм, связанных со стендапом. Встречаемся в 25 октября в пабе «Бен Холл». Еще раз подчеркну, для зрителей старше 18 лет. Ну что, я вас поздравляю. С кем пойдете на стендап?
1: С женой, скорее всего.
0: Угу. Она тоже любит похохотать у вас.
1: Придется,
0: это точно. Ну что, я вас поздравляю. Не кладите трубочку, объясню, как вы сможете получить свой честный выигрыш.
1: Спасибо.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. Группа подростков избила в Нижнем Тагиле местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось отбиться от нападавших, подростков задержали. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны Базового и Лестеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: И о погоде на радио «Летом». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем 10-12 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 9:08 в Екатеринбурге. Это радиолето 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вас поздравляю с тем, что новая неделя стартовала. Пускай понедельник будет легким. Все совещания пройдут как по маслу. И выстроится план на эту неделю. И обязательно осуществится к концу. И мы с вами это еще обсудим. У нас много всего интересного еще в ближайшем часу. Например, будет игра «Хит с пробелами», победитель которой получит подарок, сюрприз очень крутой от фестиваля мастеров «Иван да Марья». Возрастное ограничение 0+. Ну, а в самое ближайшее время расскажу вам, каким будет этот понедельник с точки зрения астрологов, тарологов и нумерологов. Не пропустите.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:20 в Екатеринбурге. Сегодня 12 октября 2026 года, и символ этого дня – гепард, готовящийся к прыжку. Пришло время активных действий, напора, борьбы и выхода из пассивного состояния. Сидеть сложа руки просто противопоказано. Нерастраченная энергия может превратиться в агрессию. Число этого дня – 5. Пятерка – число достижений, движения, свободы, коммуникации, адаптивности. Деньги и успех придут через личную вашу решимость, но только если вы не будете действовать эгоистично. Овен, лев и стрелец, огненные знаки. Направьте внутренний огонь на физическую активность или завершение сложного накопившегося пласта задач. Звезды будут благоволить смелым и настойчивым. Телец, дева и козерог, земные знаки. Вам день принесет необходимость адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Рациональный подход станет вашим главным щитом. Близнецы, весы и водолей, стихия воздуха. Сегодня ваше начинание получит мощную духовную поддержку и защиту. Все будет удаваться, только не ленитесь. Рак, скорпион и рыбы – водные знаки. В этот день ваша интуиция обострена до предела. Однако чужие эмоции могут вас перегружать, так что воздержитесь от пустой болтовни с неприятными вам людьми. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро – любопытство открывает новые горизонты. День призывает тестировать новые подходы и не бояться выходить из рутины. Пускай этот понедельник станет по-настоящему добрым в компании «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама. Сангьонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Торрес. С выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья, души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, иногда человек говорит вроде умные вещи, а слушать его как-то тяжело. Монотонная речь буквально усыпляет наш мозг, потому что он любит ориентиры, где важно, где эмоция, а где конец мысли. Интонация поможет подать сигнал нашему мозгу, когда же ее маловато, внимание начинает буквально ускользать. Исследования показывают, интонация помогает лучше понимать речь и дольше удерживать фокус. А вот монотон делает даже хорошие идеи незаметными. Но есть хорошая новость, это легко прокачать. Первое, на что нужно обратить внимание, это логические ударения. Берете просто обычное стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». «У лукоморья дуб зеленый». Следующий. «У лукоморья дуб зеленый». «У лукоморья дуб зеленый». Выделяете по очереди каждое слово. Пусть оно почувствует себя главным. Второе. Не бойтесь тишины и умейте расставлять паузы. Это как запятая для ушей. Третье. Контраст. Чуть медленнее говорите о чем-то важном и чуть живее на эмоции. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: пробелами.
1: 9 часов 41 минута и, наконец-то, пит с пробелами. Наша любимая игрушка, в которой сегодня победитель получит классный подарок, сюрприз от фестиваля мастеров Иван да Марья. 0+, возрастное ограничение. А я напомню условия. Вам нужно дозвониться к нам по номеру 239098 и 9 и угадать хит, из которого я повыкидывала почти все слова. И сегодня мы угадываем хит, который исполняет выпускница «Фабрики звезд», участница конкурса Евровидения. Кстати, летом она приезжала в Екатеринбург с рок-программой и очень всех удивила. Итак, вот что осталось от хита. «Не смотри, как есть, оставайся, твои глаза, в сердце любовь». 239098 и 9 наш телефон. Если вы знаете, что это за хит, звоните. «Не смотри, как есть, оставайся, твои глаза, в сердце любовь». Звоните.

0: пробелами.
1: Это игра «Хит с пробелами». У нас есть звонок. Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: Татьяна, очень рада вас слышать. Ну что, давайте еще раз на всякий случай озвучу, что осталось от хита с пробелами после того, как я все повыкидывала оттуда. «Не смотри, как есть, оставайся, твои глаза, в сердце любовь». Татьяна, знаете, что за песня?
2: Это Савичева «Не смотри по сторонам, оставайся такой, как есть».
1: Совершенно верно. Вы правы, Татьяна, абсолютно. Может, споем?
2: Можем.
1: В караоке-то пели ведь, наверное, эту песню когда-нибудь. Да, 3-4. Не смотри.
2: Смотри, не смотри ты по сторонам.
1: Оставайся такой, как есть.
2: Как есть.
1: Оставайся сама собой.
2: Не смотри. Что-то там, если сердце зовет любовь.
1: Так и называется эта песня «Если в сердце живет любовь». Совершенно верно! Ура, ура! Вы получаете подарок-сюрприз от фестиваля мастеров «Иван да Марья». А на фестивале «Иван да Марья» вас ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, натуральные фермерские продукты, также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны. Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 14 по 18 октября на Плотинке по адресу Горького, 4А. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. Я вас поздравляю, Татьяна. Как ваши выходные прошли? Что было интересненького? Есть что вспомнить?
2: Нет, нечего вспомнить. Да. Ребенок маленький.
1: Совсем-совсем малыш.
2: Ну, не совсем малыш, 7 месяцев, но...
1: Ой, слушайте.
2: Да с ним особо не поразвлекаешься.
1: Ну, ничего, я уверена, что вы замечательно сходите на выставку «Иван да Марья», хорошо проведете время, и ребеночку полезно посмотреть на что-то новенькое, да и вам тоже сменить декорации.
2: Да, да, спасибо, очень хочется.
1: Я вас поздравляю. Да, пускай у вас легко проходят материнские будни, не скучно, не выгорайте, пожалуйста. Знаете, малышу нужно ваше внимание и хорошее настроение. Делайте ему счастливую маму почаще. Не кладите трубочку, Татьяна, запишу вашу фамилию и объясню, как вы сможете получить свой приз.
2: Хорошо, спасибо.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. Группа подростков избила в Нижнем Тагиле местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось отбиться от нападавших, подростков задержали. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны Базового и Лестеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов выше нуля.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:10 в Екатеринбурге. Это радио «Лето», 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю доброго понедельника. Ну что, уже попили кофе, позавтракали? Все хорошо? Да, кстати, в интернете кипит яд по поводу удивительной неприспособленности к жизни российских мужчин. Говорят, мужики массово превращаются в бытовых инвалидов. Некоторые не способны самостоятельно постирать одежду, приготовить еду или даже помыть посуду. Истории, которые рассказывают пользовательницы интернета про своих партнеров, просто убивают. Один экземпляр, например, за 2 месяца ни разу не включил стиральную машину, потому что не разобрался с управлением, и вместо стирки просто покупал новую одежду. Другой предпочел отказаться от ужина, хотя еда была готова, а его любимая тарелка оказалась грязной. Что же делать? Будем воздерживаться от еды. По мнению психологов, проблема не только в отсутствии элементарных навыков, но и в привычке перекладывать ответственность за собственную жизнь на женщину. А что, девочки, ваш мужчина умеет пользоваться стиральной машиной? Способен приготовить ужин? Расскажите.

и кабеля, подцепить котика и вытянуть на волю. И после спасения Барсика питание включили, интернет и электричество в доме восстановили. И опять же котики не пострадали, а люди вздохнули с облегчением.

0: 10:55 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Моя смена на сегодня подошла к своему финалу. Саша Котов уже потирает руки для того, чтобы ставить для вас самые модные, яркие, летние, сочные хиты. Ну, а я назначаю вам свидание на завтра в 7 утра. Будьте как штык, и я тоже приду. Пока-пока, легкого понедельника.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права. Транспорт, на котором массово передвигаются доставщики в крупных городах, это тяжелые и мощные устройства, и их нахождение на тротуаре опасно, заявил сенатор и бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. Он добавил, что речь может идти о выдаче прав в категории М. Инициатива в случае реализации позволит снизить уровень аварийности, считают в Совфеде. В поддержке Яндекса назвали ситуацию с ценами на такси утром в Екатеринбурге обычным для осени часом пик. Острого дефицита водителей сейчас в городе нет. Также в Яндексе добавили, что благодарны всем водителям, кто вышел на линию как обычно. Пока специалисты продолжают восстанавливать работу отдельных функций в сервисе. Комментарий приводит портал Е1. В комментарии также сказано, что Яндекс попросил водителей такси временно перейти на другие сервисы навигации. Частные перевозчики в Екатеринбурге начали получать новые автобусы. 6 машин большого класса прибыли в город и в ближайшее время должны приступить к работе на 47-м и 60-м маршрутах. До конца года в город должны поступить 50 автобусов большого класса, которые приобретены в лизинг. На этой неделе в департаменте транспорта также сообщали о новых автобусах, которые начали возить пассажиров по 52-му маршруту. Эксперты рассказали, чем отпугивать медведя в лесу, если животное заметило человека. Помочь в этой ситуации может резкое распахивание одежды, а также громкий и злой крик. Кричать лучше максимально низким голосом. Далее цитата. «Очень помогает крепкий, громкий и злой мат, и это не шутка, а рекомендация, проверенная многими егерями и охотниками», рассказал РИА Новостям зам главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: В эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

Те любимые наши хиты, стартовала очередная рабочая неделя, и мы снова рядом. Это Радио Лето. В студии Саша Котов. Привет. Выходные отгремели. Надеюсь, впереди у нас 5 спокойных рабочих дней. Поэтому будем настраиваться и слушать яркие любимые наши хиты. Группа Five Star Family с нами дальше.

0: Полина Гагарина в эфире «Радио Лето» точно писала нашу с вами осень. Осенью многие замечают, что настроение портится вместе с погодой. Не хватает солнца, сил и желания что-то делать. Поэтому небольшая подзарядка нужна нам всем. С этим хорошо справляется «Радио Лето». Ведь с нами весь день яркие любимые наши хиты. Скоро в эфире рубрика «Слово дня». Споет Юлианна Караулова, группа «Total» и «Иракли». Всем классного понедельника. Летим дальше.
1: «Радио Лето». Реклама. Ссангьонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте.

Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем то, которое многие слышали, но не все точно понимают, что бы оно значило. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «экслибрис». Так называют ярлык или специальный оттиск с именем владельца книги. Обычно его наклеивают на внутреннюю сторону обложки, чтобы сразу было понятно, чья книга в руках. Само слово пришло к нам из латинского «ex libris», что переводится как «из книг такого-то». На «ex libris» могут быть указаны только имя и фамилия, а может быть он оформлен и с рисунком, и с символом, или даже девизом владельца. Слово «ex libris» может встречаться вам в музеях, на выставках, в книжных лавках или в описаниях редких изданий. Иногда его используют в библиотеках, особенно там, где ценят порядок и историю экземпляров. Берете в словарный запас «ex libris», а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Осень. Время, когда без музыки почти никуда. За окном серо, утром темно, а внутренний голос предлагает отменить все дела и завернуться в плед, ну хотя бы до вторника. Так что наушники осенью почти такой же важный аксессуар, как шарф, только согревают настроение. Это «Радио Лето». Наполняем понедельник музыкой. Юлия Савичева с нами в эфире.

всюду. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву. Визит был запланирован в октябре. Как сообщило издание Axios, новые даты визита переговорщиков не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и Евросоюза согласовать единое предложение для Москвы. Чтобы этого добиться, Штаты угрожают прекращением обмена разведданными, пишет «Коммерсант». Дума Екатеринбурга приняла досрочную отставку мэра Алексея Орлова. Голосование состоялось на сегодняшнем заседании городского парламента. Решение было принято единогласно, сообщают екатеринбургские СМИ. После принятия отставки теперь уже бывший глава Екатеринбурга выступил перед парламентариями. Алексей Орлов поблагодарил всех коллег из мэрии и муниципальных учреждений. Результатом общей работы экс-мэр назвал переход от латания дыр к масштабному развитию города. Субботний матч футбольного «Урала» на Екатеринбург-арене посетили 10 258 болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Игра в минувшую субботу проходила на Екатеринбург-арене. Футбольный «Урал» уступил московскому «Велесу» 1-2. Следующий матч «Урал» также сыграет на домашнем поле против Нижнего Новгорода. Доверие к науке, выросшее во время пандемии коронавируса, снова снизилось. Особенно заметно оно упало среди людей, которые испытывают финансовые трудности, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Wellcome Global Monitor. В 2025 году о доверии к науке заявляли 72% опрошенных по всему миру, а в разгар ковида это количество превышало 80%. В 2018, то есть за два года до начала пандемии, науке доверяли 77%, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
0: Реклама. «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Люся Чеботина открывает наш музыкальный час. Это «Радио Лето». И, как вы понимаете, образ медузы Горгоны здесь показан не как чудовище, а как современная, уверенная в себе и харизматичная женщина, которая сама выбирает, кто может быть рядом. Уверен, это про вас. Поэтому спасибо за выбор «Радио Лето». Летим дальше вместе. Меня зовут Саша Котов. Ну а в эфире Стас Пьеха.

любить так хочется, а не получается. В понедельник эта строчка точно про работу. Особенно, когда открываешь почту, а она, в отличие от тебя, уже готова к активному общению. Поэтому задача на сегодня – вспомнить, за что мы все-таки любим работу. Кроме зарплаты, конечно. Хотя зарплата – аргумент серьезный, вычеркивать не будем. Делаем понедельник ярким. Это «Радио Лето». В динамиках весь день яркие, любимые наши хиты.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. В Нижнем Тагиле группа подростков избила местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось от нападавших отбиться, подростков позже задержала полиция. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны базового или с теха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: В эфире радио «Лето» о погоде. Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Под Шаде. В такие дни она наш маленький источник энергии. Сначала начинаешь отбивать ритм, потом подпевать, ну а там уже и в пробке стоять не так тяжело. Задач на работе тоже меньше не стало, но хотя бы появился саундтрек, под который с ними приятнее разбираться. Вы в компании «Радио Лето», меня зовут Саша Котов, привет и елка дальше в эфире. Окажемся с вами на малютке планете.

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: триумфальная от группы «Пицца». Музыка, которая не требует от нас срочно стать бодрым и продуктивным, она просто делает осенний день немного теплее. Вы в компании «Радио Лето», и нас можно слушать в формате онлайн. Заходите на сайт radioletofm.ru, включайте яркие любимые наши хиты в свой график и наслаждайтесь. Слава, Hi-Fi, Zivert и Ever. С нами дальше.
1: «Радио Лето». Реклама. SsangYong, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: наедине. В понедельник остаться один на один с рабочими вопросами бывает страшновато. Смотришь на список дел, а он на тебя, и непонятно, кто здесь кого взял на работу. Так что задача на понедельник не совершить подвиг, а сдвинуться с мест, хотя бы открыть файл. Только на этот раз не закрывать его сразу со словами «ну, в целом все понятно». Мы сделаем понедельник музыкальным. Это «Радио Лето», и вот наша компания на ближайшие 10 минут. Валерия, Юлиана Караулова и Иракли.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой,
3: ой-ой-ой.
2: Пиф-паф, Казанова, заходи, мой

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Эр-Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. В Нижнем Тагиле группа подростков избила местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось от нападавших отбиться, подростков позже задержала полиция. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны Базового и Лестеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Понедельник за окном, в динамиках яркие любимые наши хиты, и я уверен, это день, когда мы проверяем себя на прочность. Будильник проверяет выдержку, соседние водители – самообладание, а вопрос «Ну что, какие планы на неделю?» – способность импровизировать. Сделать этот день лучше, конечно, помогают простые вещи. Любимая музыка, нормальный обед и список задач. Музыка есть, список задач – надеюсь, а вот обед пропускать нельзя. Приятного аппетита! Сделаем перерыв на работе под Доминика Джокера.

Иванушки Интернешнл в эфире «Радио Лето» задают нам вектор движения. Впереди 5 насыщенных рабочих дней, и мы пробежимся по каждому, чтобы добраться до главной цели под названием «Выходные». Остановки делаем, если надо немного сбавить темп, тоже учитываем, но самое главное на дистанции – мы вместе с «Радио Лето», а значит наш ритм – яркие любимые наши хиты. Мари Крамбрери, дальше в эфире.

Если с самого утра понедельник проверяет, насколько крепки наши нервы, надеюсь, оборона держится. Не забывайте, что всегда можно уточнить, что действительно важно. Не стесняться просить помощи и найти 5 минут, чтобы посмеяться с коллегами. Ну и, конечно, музыка. Пусть у начала недели будет приятный саундтрек. Если уж проходить проверку на прочность, то хотя бы под любимую песню. И да, пусть это будет «Секрет на двоих». Дима Билан, Люся Чеботина в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Новое ДТП с туристическим автобусом произошло в Турции. Авария случилась в Анталье. Автобус с пассажирами перевернулся на трассе Испарта-Анталья. Известно о нескольких пострадавших. В результате ДТП часть трассы перекрыта, пишет РИА Новости. Алексей Орлов на посту мэра Екатеринбурга стыдился состояния городского общественного транспорта. Об этом бывший глава города рассказал на пресс-подходе после заседания городской думы. Экс-городоначальник подчеркнул, что мэрии удалось на 100% обновить троллейбусный парк уральской столицы и начать покупать трамваи. В последнем случае власти Екатеринбурга на всех возможных уровнях поддержали власти Свердловской области и лично губернатор Денис Паслер. В целом Алексей Орлов заявил, что ему не стыдно за 6 лет работы на посту мэра. Напомню, сегодня Дума Екатеринбурга официально приняла отставку главы города. Первоуральский водитель мотоцикла попал в аварию, удирая от сотрудников ДПС. Мотоциклист задел патрульный автомобиль, когда пытался его обогнать. В результате мотоцикл завалился, а водитель пролетел внушительное расстояние по проезжей части. В ходе разбирательства выяснилось, что водительских прав у 20-летнего гонщика нет вообще, не пользуется он и мотоэкипировкой. Инспекторам мужчина объяснил, что не услышал требования остановиться. Организаторы концерта Kanye West начали возвращать зрителям деньги за билеты на отмененные выступления. С 12 октября на почту покупателей приходит соответствующая рассылка. В тексте сказано, что получить возврат смогут все зрители вне зависимости от даты и условий покупки. Касается это даже тех, кто приобретал акционные билеты со скидками. Они продавались в период с 17 по 23 августа, когда анонсы концерта Kanye West попали в федеральные СМИ, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
2: В эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Главный герой музыкальной сцены этой осени Майами Шелли и Баста подарили нам коктейли из винтажного диска, фанка и поп-музыки 90-х. «Если буду танцевать» — классный хит для начала рабочей недели. Вселяет в тебя уверенность, что все обязательно получится. Пусть так и будет. Вы в компании «Радио Лето» слушаем яркие любимые наши хиты. Меня зовут Саша Котов. Делаем громче. Споет Мот.

0: Правильное начало рабочей недели – это как разминка перед тренировкой. Давайте честно, только дилетанты хватают самую тяжелую штангу прямо в раздевалке. Мы, опытные люди, знаем, что в понедельник надо сначала осмотреться, расставить приоритеты и сделать что-то понятное. Потом уже набирать темп. И радио «Лето» – это отличное дополнение, ведь все можно делать без музыки. Но, как сказал классик, можно. Но зачем? Яркие любимые наши хиты с нами весь день. В эфире споет Дмитрий Колдун.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Слава придает ускорение рабочему понедельнику. До финального свистка осталось чуть-чуть. Держимся. Радио Лето поможет настроиться на вечер, но это уже сделайте в компании Кати Савельевой. Я, Саша Котов, прощаюсь с вами до завтра. Завтра будет проще. Завтра вторник. Пока.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Министры стран Евросоюза утвердили крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. Под ограничения попали почти 1600 физ и юрлиц. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Сегодня же главы МИДов ЕС планируют обсудить в Люксембурге ограничения на передвижение российских дипломатов в Европе и возможное ужесточение правил выдачи туристических виз россиянам, пишет РБК. ЕС тем временем опубликовал санкционные списки. В них, в частности, попали Уральский приборостроительный завод и группа компаний «Самолет» и ее гендиректор Анна Акиньшина, отмечает РБК. Свердловский облсуд вновь отправил под домашний арест экс-директора корпорации СТС Татьяну Черных до 24 марта будущего года. В сентябре суд смягчил меру пресечения, разрешил ей прогулки, походы к медикам, но решение обжаловала прокуратура. По версии следствия, Черных вместе с бывшим совладельцем облкоммунэнерго Алексеем Бобровым, экс-вице-губернатором Олегом Чемизовым, бывшим главой предприятия Дмитрием Будановым и экс-главой объединенной теплоснабжающей компании Антоном Боликовым похитили из бюджета 144 миллиона рублей. Татьяна Черных вину признала, заявила, что ущерб возмещен, пишет РБК. Средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 108 тысяч рублей в месяц. Город попал в топ-20 в России с самыми высокими заработками, пишет агентство ИАН, ссылаясь на свежий обзор РИА Рейтинг. За год показатель в уральской столице увеличился на 11%. Екатеринбург занял 17-е место в списке. На первых местах Новый Уренгой 180 тысяч рублей в месяц, а также Салехард и Анадырь. На последних местах Грозный, Владикавказ и Магас. Белорусский дизайнер Егор Жданович сшил пуховик с наполнителями с 15 тысяч лепестков настоящих роз. Он создан в коллекции «Кутюр» для бывшей девушки, которая от подарка отказалась. Об этом рассказал модельер. Куртка в единственном экземпляре останется на сайте дизайнера как часть личной истории. Ее нельзя будет повторить или купить, у нее не будет цены, пишет Лента.ру. И напоминает, что ранее модельер выпустил куртку с наполнителем из лугового сена. Этот арт-объект в соцсетях прозвали «Сеновиком». Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
2: Ну а прямо сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 3 до 5 градусов тепла, но днем плюс 9, плюс 11.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R.A. Dent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R.A. Dent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

еще одно доказательство тому, что пауза имеет значение. Света долго молчала, но ее старые хиты так здорово вируселись в сети, что она решила вернуться в студию и записала вот этот трек «Все в курсе». Причем и слова, и музыку она написала собственноручно.

Лично я уверена, что первый рабочий день недели проживается, ну, немножечко легче, если проводить его вместе с приятными людьми, с классной музыкой и атмосферой, в которой хочется задержаться. Поэтому я здесь с вами до 20:00 и желаю нам с вами прекрасного настроения. Ближайшие минуты проведем душевно, вспомним о самых сильных чувствах, до этого не пара, поймаем солнце с елкой прямо сейчас. Братья Крестовские, Ума Турман на радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
0: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья, души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, иногда человек говорит вроде умные вещи, а слушать его как-то тяжело. Монотонная речь буквально усыпляет наш мозг, потому что он любит ориентиры, где важно, где эмоция, а где конец мысли. Интонация поможет подать сигнал нашему мозгу. Когда же ее маловато, внимание начинает буквально ускользать. Исследования показывают, интонация помогает лучше понимать речь и дольше удерживать фокус. А вот монотон делает даже хорошие идеи незаметными. Но есть хорошая новость, это легко прокачать. Первое, на что нужно обратить внимание, это логические ударения. Берете просто обычное стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». «У лукоморья дуб зеленый». Следующий. «У лукоморья дуб зеленый». «У лукоморья дуб зеленый». Выделяете по очереди каждое слово. Пусть оно почувствует себя главным. Второе. Не бойтесь тишины и умейте расставлять паузы. Это как запятая для ушей. Третье. Контраст. Чуть медленнее говорите о чем-то важном и чуть живее на эмоции. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Провожаем Леонида Агутина и Владимира Преснякова. 12 октября у нас с вами на календаре. Это для тех, кто, возможно, потерялся немного во времени. И сегодня как раз день кадровика. Я от всей души поздравляю всех причастных. Спасибо всем, кто отвечает за кадры, за заботу о людях. Ну а дальше мы отключаем разговоры в студии, потому что у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук и просто наслаждайтесь яркими и любимыми нашими хитами. И на сайте radioletofm.ru с нами Артур Пирожков, Максим и Мари Краймбрери на Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Евросоюз включил в новый 22-й пакет антироссийских санкций ряд швейных фабрик и компаний России, которые занимаются изготовлением и продажей одежды. Так, в списке, в частности, ивановские компании одежды и моды и королевская шелковая фабрика, а также швейная фабрика «Перспектива», курганская и борисоглебская швейные фабрики. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в 22-м пакете санкций России в черном списке почти 1600 компаний физлиц, связанных с российским ВПК, пишет РБК. Новый состав Свердловского заксобрания во вторник, 13 октября, соберется на первое заседание и выберет спикера. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу заксобрания. Ранее президиум областного политсовета «Единой России» предложил на пост председателя главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым замом, отмечает агентство. Бывшего мэра Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву, в Совет Федерации. Другой бывший мэр Александр Высокинский, напротив, может вернуться в Екатеринбург. У Дворца молодежи в Екатеринбурге хулиганы повредили трамвай и памятник режиссеру Алексею Балабанову. У вагона разбита правая фара. Это повторное нападение. В прошлый раз монумент повредили в сентябре. Также выбили фару, но левую, отмечает Е1. Напомню, памятник режиссеру торжественно открыли в июне этого года недалеко от гимназии, где он учился. Балабанов изображен на грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров сбежал от бандитов. Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр стал ведущим на свадьбе собственной бывшей жены Дженнифер Мейер. Через две недели после развода он провел ее свадебную церемонию с миллиардером Джеффри Агунлеси в отеле на Гавайях. Впрочем, Тоби и Дженнифер расстались еще в 2016-м, но развод оформили только на новой свадьбе мамы. Присутствовали также 19-летняя дочь и 17-летний сын Магуайра и Дженнифер, а также многие знаменитости, в том числе Леонардо Ди Каприо и звезда сериала «Друзья» и фильмов «Крик» Кортни Кокс. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Поэтому зонтики на всякий случай прихватите. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днем плюс 9, плюс 11.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это были парни из группы Биз, которые недавно получили премию за лучшее возвращение года. Пережили какие-то сумасшедшие трюки на гастролях и уже готовы для нас новую песню «Исповедь». Ну, а если вдруг захотелось немножечко поплакать, это нормально. Главное, долго в этом состоянии не задерживаться. Друзья, впереди у нас исключительно бодрый настрой. Встречаем ритмичный трек от группы «Две Маши». Добавим громкости и настроения вместе с группой «Градусы». А еще у нас тестостерон. А меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера мы вместе.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: начало недели проводит на радио «Лето» с проектом «Тестостерон» исключительно на зеленый свет. Движемся дальше и под отличную музыку. Ну и, конечно, приятные новости. В Екатеринбурге активно расширяют сеть выделенных полос для общественного транспорта. И это позволяет поднять точность расписания наших автобусов почти до 98%. Приятно, когда все идет строго по часам, да, без опозданий. Ну, а мы движемся с вами дальше, объезжаем пробки. Нас ждут Ирина Дубцова, харизматичный Шура со своим вечным хитом «Ты не верь слезам» и Юлия Зиверт, ее стильная, глубокая кредо. Слушаем и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
3: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
2: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
3: Машина на года, сразу видно.
2: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Казанова!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберем то, которое многие слышали, но не все точно понимают, что бы оно значило. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «экслибрис». Так называют ярлык или специальный оттиск с именем владельца книги. Обычно его наклеивают на внутреннюю сторону обложки, чтобы сразу было понятно, чья книга в руках. Само слово пришло к нам из латинского «ex libris», что переводится как «из книг такого-то». На «ex libris» могут быть указаны только имя и фамилия, а может быть он оформлен и с рисунком, и с символом, или даже девизом владельца. Слово «ex libris» может встречаться вам в музеях, на выставках, в книжных лавках или в описаниях редких изданий. Иногда его используют в библиотеках, особенно там, где ценят порядок и историю экземпляров. Берете в словарный запас «ex libris», а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

с вами летать пока не умеем, друзья, зато умеем включать хорошую музыку. Кстати, слышала, что здесь один баскетболист из Нью-Йорка так устал от дорожного трафика, что внес в свой рабочий контракт пункт о ежедневных поездках на тренировки, вы знаете, на личном вертолете. Вот буквально, пока его коллеги в спортивных костюмах стоят на аварийках, он в домашних шлепанцах красиво облетает любые заторы всего за 40 минут. Ну, красиво жить не запретишь. А у нас с вами дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры для тех, кто объезжает заторы вместе с радио «Лето». Сергей Лазарев, группа «Руки вверх», а еще Полина Гагарина. Ждут вас дальше. Приятного вечера.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Так, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции 6,8%, с 1 апреля еще на 3,3% по прогнозу роста зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля. Также проиндексируют и прожиточный минимум до суммы больше 20 200 рублей и минимальный размер оплаты труда. Рост составит почти 29 тысяч, отметил министр, пишет РИА Новости. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее. На Тюменском тракте в районе села Малобрусянское сегодня случилась тяжелая авария. По предварительным данным, пенсионер, которому 74 года, за рулем Kia Picanto, совершал разворот через сплошную линию разметки. В это время шедший следом водитель автомобиля-манипулятора Хина не успел затормозить, въехал в малолитражку. Пенсионер погиб, и 81-летняя спутница в больнице. ГАИ призывает водителей строго соблюдать требования дорожной разметки и знаков, пишет Ядин. В Свердловской области китайский город Иу намерены укреплять дружеские связи, развивать сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной и туристической сферах. Об этом договорились областной министр международных связей Вячеслав Ярин и мэр Иу Вэнь Дяньфэй на рабочей встрече 12 октября. Сейчас правительство области во главе с губернатором Паслером и администрацией Екатеринбурга прорабатывают вопрос подписания соглашения о побратимских связях двух городов, пишет Ядин. Врачи 9-й детской больницы Екатеринбурга спасли зрение 2-летнему мальчику, которому в глаз попал саморез. Как сообщили в Минздраве области, малыш получил травму во время ремонта в новом доме. Отец прикручивал половицы, мальчик побежал, запнулся и упал на крепежные изделия. Рентген показал, что саморез проник глубоко, но, к счастью, не повредил жизненно важные структуры. Семью срочно отправили в ДМБ номер 9 в Екатеринбург. Там медики собрали бригаду специалистов, провели ювелирно-точную операцию. Удалили инородное тело, сохранили и глаз ребенка как орган, и зрение. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Поэтому зонтики на всякий случай прихватите. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днем плюс 9, плюс 11.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ощутили солнечные вибрации вместе с Иракли прямо сейчас на радио «Лето», друзья. И добрый вечер всем, кто проводит это время в нашей теплой компании. Уже подходит к концу рабочий понедельник. И самое прекрасное в этом моменте то, что наконец-то этот день недели начинает нам улыбаться с вами не своими открытыми чатами, а искренними улыбками окружающих и близких нас, людей, которым мы с вами так спешим домой. Проводим эти минуты в абсолютном уюте. С нами Юлиана Краулова, группа А-студио, а еще слайдеры «Магнит». А меня зовут Катя Савельева. Еще ровно час мы на одной волне и в умных колонках тоже. Просто скажите, включи радио «Лето».

0: всем, кто ловит танцевальный ритм прямо сейчас от слайдера и магнита, передаю большой привет. Не останавливаемся, друзья, танцуем. Новинка от группы Ума Турман. У нас дальше выше облаков поднимемся с группой Сливки. И про белые розы будет Дима Билан.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето». Никакая.

знаю, Стас Костюшкин, и его место, конечно, пустовать долго не будет. Скоро здесь у нас Андрей Губин, будем подпевать еще Юлии Зиверт. Я хочу напомнить, что завтра мы с вами услышимся ровно в 16.00, ну а гороскоп на вторник намекает нам, что нужно доверять своей интуиции, смело отпускать любые старые обиды, звезды будут на нашей стороне. Главное, я считаю, проводить этот день в хорошей компании, поэтому до встречи завтра, прекрасной дороги домой всем, кто все еще в пути, увидимся на дорогах, берегите свое внутреннее тепло, здесь была Катя Савельева, до завтра.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Президент Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там пройдут выборы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом в Москве считают, что Киев не хочет проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну, цитирует Пескова РБК. Тем временем американский новостной журнал Newsweek назвал 4 политиков, которые могут претендовать на пост следующего президента Украины. Это внесенные в Россию в список террористов-экстремистов, бывший главком ВСУ, ныне посол в Британии Валерий Залужный, экс-глава военной разведки Украины, ныне глава офиса президента Кирилл Буданов, экс-президент Украины Петр Порошенко, а также в списке находящийся в отставке Михаил Федоров, бывший министр обороны и цифровизации Украины, пишет газета.ру. Таксисты и водители в Екатеринбурге заявили о сбое в работе сервиса Яндекса. В воскресенье в понедельник навигатор работал некорректно, заказы пропадали, водители не могли получить оплату за поездки, пишет И1, ссылаясь на пользователей сервиса. Несмотря на перебои, многие таксисты выполняли заказы, просили пассажиров платить наличными. Представители службы такси говорят, что сервис в городе работает штатно. Напомню, дата-центры Яндекса в разных регионах уже несколько раз подвергались атакам дронов. Между тем, уральцы начали тестировать альтернативные Яндексу приложения по заказу такси. В Екатеринбурге доступны еще сети Мобил, Максим и Драйви. Так, в Драйви пассажиры сами предлагают цену поездки, водители могут согласиться, либо нет. В приложении можно указать, что требуется детское кресло или машина на большее число мест. У такси Максим несколько тарифов, оплата через СБП, наличными или картой. Приложение само назначает цену. Можно выбрать несколько опций, например, багаж плюс 20 рублей, животное плюс 40, пишет Новый день. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда будет самой холодной и сырой, дождь и плюс 9. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в прогнозах нет. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
2: Ну а прямо сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 3 до 5 градусов тепла. Но днем плюс 9, плюс 11.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют дважды, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Так, с 1 февраля пенсии повысят на уровень инфляции на 6,8%. С 1 апреля будущего года еще на 3,3% по прогнозу роста зарплат в экономике. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 924 рубля, то есть почти 30 тысяч. Также проиндексируют и прожиточный минимум до суммы больше 20 200 рублей и минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит почти 29 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. Почти 59% заболевших – это дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Рустам Галямов приступает с 13 октября и до проведения процедуры избрания мэра, пишет Е1. Напомню, Алексей Орлов оставил пост и ушел в ЗАГС Собрание. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда ожидается самым холодным и сырым днем, дождь и днем всего до плюс 9. Выходные пока в прогнозах тоже сухие и очень теплые. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в Екатеринбурге не ожидается. Данные метеоресурсов на погоду через неделю различаются. Одни обещают минусовые ночные отметки с 19 октября. По другим прогнозам, слабый плюс по ночам сохранится вплоть до 25 числа. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 13 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Поэтому зонтики на всякий случай прихватите. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днем плюс 9, плюс 11.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.